0: отболит.
1: О, мастер.
0: Говорит каждый.
2: Bad cock.
0: Когда-то догорит ветер.
1: Oh my God.

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмастер.
1: Строгой плохо спится и чуть качается пол.
0: My cup.
1: В кармане.
0: This thing.
1: Для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лушить не Тимин, а чефир. Мой номер
0: is 300.
1: На пену гречки.
0: My cup.
1: А раньше жил я на
0: full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300.
1: А я
0: game sex.
1: Хочу опять. И часто снится за колючкой.
0: That cock.
1: Кричал мне.
0: Sure.

0: anal.
1: До секс не значит ничего, когда
0: turns me on.
1: Солнце есть крыша.
0: Танец.

0: темная
1: ass.
0: Только
2: dick.
0: Свистят по
2: my anal.
0: Только
2: semen.
0: Гудит в
1: pants.
0: Тускло
3: flames.

0: в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Семена
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской не спишь, и поэтому знаю.
2: This thing is 300 bar.

0: состояний.
1: Сакак.
0: Золотого. Сюда грубый эскал.
1: As we can.
0: Слово. Сюда грубый эскал. Сюда.
1: As we can.
0: Слово. Сколько я не.
1: Сакак.
0: Золотого. Дышай в тишине. Или в
1: хорни.
0: Тумане. Накрывал
1: мой ass.

0: радио.
1: Скажи, зачем я?
2: Swallow car.
1: Зачем не мые? Плывут ко мне и.
2: You ain't no. I'm coming.
1: Зачем?
2: Some dick.
1: Коснулась.
2: Ass.
1: Зачем я?

0: волшебный
1: гей-вебсайт.
0: Какие одну из них?
1: Do anal.
0: Про себя подумал ты такие.
1: Boy next door. Sisting.
0: Не беда утра. В одну из них легко и просто.
1: Do anal.
0: Раз и навсегда. Но если ты обычный.
1: Master. Sisting.
0: Никогда такие.
1: Fucking slay.
0: Звезды такие.
2: Semen.
0: Как она. Такие.
1: Boy next door.
0: Звезды.

0: мечты.
1: Всего лишь столкновение. Был уверен, что влюблен.
0: Наступим
1: альбом. Ты пусть все горит огнем. Ночью я...
0: Amazing.
1: Как же я не...

finger hash club anal master трещит это вкусно как для это быстро как для Billy oh shit это слишком высоко как для Derek that cocks master do you like what you see gay party как будто бы sex

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy!
2: Друг, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
1: Fat cocks.
2: Все это суждено тебе.

Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется

0: домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не я домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
2: О, oh, come on.

0: пошла. Звездной поступил.
1: For master. Sistine, you know.
0: Просто.

0: Бетти, Орни, оболочки, твердили твои.
1: Real Man.
0: Сосочки, я хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоёный ком. Индекс невероятно высок.
1: Real Man.

0: Call.
1: Ask.
2: Семен.
0: Dungeon.
3: Делать нечего там, где нет.
0: Next door.
4: Come.

0: Здесь
1: Glory Hole.
2: Закружится отражением
3: Bondage Gay Website.
4: Fantasy.
5: Suck dick.
2: Со стороны.
4: Fisting.
2: Босиком.
1: Rip the skin.
2: Перед сном. Плачет.
5: Suck dick.
0: Get your ass back here.
2: Если бы не
0: ты. You.
2: Плачет.
5: Suck dick.
2: Со стороны.
4: Fisting.
2: Босиком.
1: Rip the skin.
2: Перед сном. Плачет.
5: Suck dick.
2: У него.
4: Fat cocks.
2: Твои. Если бы не ты.
4: Do anal.
5: Suck dick.
2: Со стороны.
4: Fisting.
2: Босиком.
1: Rip the skin.
2: Перед сном. Плачет.
5: Suck dick.
2: У него.
0: Nice test.
2: Твои. И если бы не
0: ты.
5: Suck dick.
2: Ты

0: Ноги.
1: Даже
2: Фоместер.
1: Страшно во тьму холодной могилы влекут меня. Домолю горит
2: Кейдж.
1: У древнего
2: Эйно.
1: Боже.
3: Play.

0: Just loop it up.
1: Promoted всем. Люсьен.
0: Люсьен.
1: Поднимет с колен. Люсьен. Люсьен. Синяя
0: бандич.
1: Люсьена.

0: станем
1: и suck some dick.
0: Встанем, встанем, встанем, пока с нами рядом
1: Dark Hall.
2: И two fat cocks.
0: С нами мы скажем
1: oh, yes, sir.
0: За то, что
3: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И

детка, я не дам тебе. Coming. Я не дам тебе душу, максимум, что это то. Может быть чуть больше, если ты. Dungeon Master. Dark.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
4: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Видно, в
4: Dark Dungeon
0: их мама родила. Видно, в
4: Fucking Dungeon
0: их мама родила. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
4: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up,
0: boy. Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
4: Guitar Fantasy
0: взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет. Come.

Люди и рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: For master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу,
0: dick.
1: Плачу я.

0: Почему каждый раз, когда
1: do anal
0: что-то
1: turns on
0: тебя, и ты не знаешь, как
2: that's
0: удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
2: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound?
0: Как можно тише.
1: Моя
0: suction сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My God.
0: Никто

$100 bucks. Man, ass. $15, $100 bucks. Dungeon Master. Deep Dark Fantasies. Anal. Rin ass. Мы знаем сами, что между нами тоненькая. Latex Club.

0: Королева Чхунуа стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега, это наш шанс.
0: Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
1: Party.

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у
1: Please?
0: Твоих

0: Get your ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай.
2: $15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking legs.
2: 15.

0: радио.
1: Воскресенье. День.
2: Stick finger.
1: У тебя.
2: Fucking coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal.
3: Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
2: fisting
1: для
2: плейс.
4: Oh yeah.
1: В руках твои
2: семена
1: на фольге обнимет
2: нас.
1: Но трудно держать в себе вокруг
3: the lash of the spanking.

0: Banging up.
1: Попытаюсь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Секс.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
1: Расставаться с тобой я.
0: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
1: See

0: не столовой. Такой же опасный, как и мы. Лучше не трогай, ведь муха тоже
1: Next door.
0: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что это песня.

0: не стали мешкать, а просто вежливо кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся нам трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
1: А муха тоже.

0: бросим. Зацени мой ник, физик, визимял, квиз. Ладно, извини меня, лучше.
1: Это глубоко.
2: It's so fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
2: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
2: Fucking slave.
1: Сложно.
2: Fucking coming.
1: Сломанный.
2: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
2: Dick.
1: Не остудит.
3: Семена.
1: Отпущу.
2: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но пока ты.
2: Fucking slave. Get your ass back here.

твой прощальный путь. На последней парте наш волшебный ты платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: у тебя все окей, все как ты хочешь, залюбал. У меня много людей вокруг, но в душе
1: как и мы,
0: жизнь будто ленты,
1: веб-сайт, it's a long process.
0: Скроллю я каждую ночь со мной,
1: мастер.
2: Но на утро опять файт. Литр за литром искать, баду и тиндеры,
1: баночь, веб-сайт.

0: ass.
1: Gucci man. Dimebag.
2: Dungeon master.
1: With some. Я взял. Ass. Вышел, baby, ты пьешь, шишел. Я взял твоя.
0: Ass.
1: Yeah.

0: charming. Bondage.
1: Wee wee.
0: Coming.
2: Suction.
3: Поскромней, не позорь меня при... Покажи мне...
0: Finger in my ass.
3: Ты отпишись от всех... Я дарил тебе...
0: Oh my God.
3: Научил тебя...
0: Любить...
3: Должна...
0: Swallow my cum.

0: Make me come.
1: Boy.
0: Make me come.
1: Please.
2: Мы так любим дешевые
3: фестинг
2: с непродуманными
3: фестингами,
2: где немножечко
0: stick dick ass.

0: важно, насколько ты
1: horny. My ass.
0: Вытри рукавом. Пусть старые вечно рвут.
1: Anal.
0: Мы сможем.
1: Stick finger in.
2: Boy next door.
3: Do it.
1: Swallow.
3: Do it.
1: Do anal.
2: Deep.
0: Мы
1: so horny.
0: Мы
1: Master.
0: Сверились. Мы как будто не
1: Fisting.
3: Ass.
0: Друга мы как будто
1: In dungeon.

0: his dick.
1: Really swallow. Really
2: do anal.
1: Deep.
2: So horny.
0: Master.
2: Fisting.
1: Ass.
0: Oh! In dungeon.
3: Мы так любим дешевые
0: фистинг
3: со смешными
0: глазами
3: нашими.
2: Да, you ain't
3: мы припоганно
2: fucking coming.

0: Бесконечность темных
1: Dungeon.
0: Городе чужом, где-то
2: Gotham.
0: Хорошо, что ты не
1: Fisting.
0: Моих
1: Anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
2: Bad anal.

0: говорят мы...
1: Fisting anal cock.
0: Выносит нас земля. Дайте что-ли...
1: Fat cock.
0: В руки...
1: Fucking cock.
0: На короля.
1: Swallow cock.
0: На короля.
2: Yes, sir.
0: Завтра дальняя дорога.
1: Fisting anal.
0: Королю. У него.
3: The semen.
0: Много.
4: А я suck some dick.
0: Люблю.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
0: А я
4: suck some dick.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
1: Deep, deep. Latex glove.
4: Dick.
1: Stick.
0: И весь его.
1: Bad cock.
0: Did fucking coming.
4: Boy gay sex.
1: Wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?
1: Wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?

0: Сидели.
1: Ваши
0: ели.
2: Семен
3: нахер.
0: Угощал свой.
4: Enjoy the lash of spanking.
3: Horny.
5: Next door.
3: This thing ain't no

0: κάθε χώρα θα
1: Master.
0: Να το γυραμπιώ
2: Semen.
0: Солнечный свет в луже купается
2: Semen.
1: Fisting my ass.
0: На моем огне, но сердце спит мое.
1: Latex glove.
0: Ночь полна луне.
1: Fisting.
0: Но ночью особенно верю.
1: Gay sex. $300.
0: Машется манчевая.

0: Hanno pa.
1: Пальцы любимого тихим движением. Spanking ass. Нежных объятиях тает и плавится слово.
0: Sex.
1: Белой скульптуры.

0: я прошу прощения, а это Мургей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Billy.
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне. Мол, нынче не хватает на войне. Нет.
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно
3: на...
2: и устроил
3: гей-парти
2: в стиле.
3: Dick.

0: Website.
1: Постой, и мне найти.
0: Jesus.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им
0: помочь.
1: Тактик. Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Палочки. Game. Website.

0: Really hairy.
1: Gabarit Radio Carparazze.
2: The Nigo Nigo.
3: Dungeon Master.
1: Предлагаю вашему вниманию.
3: The Slave.
1: Слушайте.
3: Different penetration sound.

0: masks.
1: Говорят, не
2: пусть.
1: Если
3: boy next door,
2: you ain't no fucking deal.
1: Да пока наоборот.
2: Boy,
1: только черному.
2: Oh, master, fingers stick over.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slaves.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: my ass. Do anal.
1: Fucking slay.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: chicken?
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
0: Do you want chicken?
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
4: Ass we can.
0: Стало пуганой
5: фоксы.
0: И не верит людским
3: фистинг.
0: Да и как же им быть иначе?
3: Dungeon Master.
0: И тут, и там подкрадешься.
3: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macau.
0: Только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: И только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: И только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
1: For what?
3: $300.

0: Gay website.
1: Приготовились, съем.
2: Растущая влажность. Ворот падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
2: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
0: coming.
2: Мужчины. Это мужицкий
0: секс.
2: Аллилуйя,
0: this
2: мужиков. Эй, мужицкий
0: секс.
2: Аллилуйя,
0: this
2: мужиков. Эй.
1: Повторяю.
2: Растущая влажность.
3: Дикс.
2: Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно, потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
2: С неба начнется мужицкий
0: coming.
1: Приготовились?
2: С неба
0: coming.
2: Мужики. Аллилуйя, это мужицкий
0: секс.
2: Эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
2: Мужики, аллилуйя, мужицкий
0: секс.
2: Очень разные мужики,
0: камень.
2: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
2: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
2: мужиков. Hey,
0: this is
2: мужиков. Аллилуйя, мужицкий
0: секс.
2: Hey, мужицкий
0: секс.
2: Аллилуйя, мужицкий
0: секс.
2: Hey, мужицкий
0: секс.
2: Аллилуйя, мужицкий
0: секс.
2: Hey,
1: this is мужиков. Аллилуйя.

0: Добро пожаловать в Dungeonland. Dungeon.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте.

Короче, наше лето с ней, мама. Это все любовь. Ты поймешь без слов. На рояле это лето наше.

0: Блять, пута.
1: Это все любовь.
0: Блять, пута.
1: Ты поймешь без слов.
0: Блять, пута.
1: Накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блять, пута.
1: Это все любовь.
0: Блять, пута.
1: Ты поймешь без слов.
0: Блять, пута.
1: На рояле это лето наше.

0: всех Boy Next Door
1: бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Dungeon
1: вывожу дрессированных
3: Slaves
1: своих.
3: Get your ass!

0: boy next door.
1: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: dungeon
1: вывожу дрессированных
3: Slaves.
1: Свои.
3: Get your ass back.

0: Это
1: Dark Fantasy.
0: За вами
2: The Semen
0: Mover. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой
0: с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
2: Вакцины, the semen.
0: Вакцины, женяцы, не певцы, похож на
2: the semen.
0: Вещаю не вкусе, я
1: фистинг,
0: не вкусе, я
1: фистинг.
0: Фоне играет Кристина,
2: shit.
0: Сироп Кадрина, все будет
2: как the semen.
0: Люди
2: do.
0: Семен,
2: люди do.
0: Семен. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. Таблетки
2: The Semen.
0: Не певцы, а он похож на
2: The Semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: Не куси, я
1: Fisting.
0: На фоне играет Кристин.
2: Shit.
0: На фоне играет
2: Кристин.
0: Shit. На фоне играет
2: Кристин. Shit.
0: Вспоминаю
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой. Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Бой.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да. Да.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Фоне играет Кристина.
2: Shit.
0: Фоне играет Кристина.
2: Shit.
0: На фоне играет Кристина.
2: Shit.
0: Вспоминаю
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.

0: año.
1: Gay website.
2: Semen.
3: Yeah, my
4: swallow.
5: Молодой, и синоним слова гей. Шмотки флоу, что ты хочешь это цепь. Брокеры, его пиздярит как ты. Сегодня заработал, я не мог не сделать.
6: Spank, bless.
5: Раньше я был ёбаным изгоем. А сейчас они боготворят меня как. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
2: Уберите
5: моего. Мне так неприятно, я обкуренно читаю. Ничего не понятно, я заскаймил ма. Я думаю, он был такой обёбанный. Я видел так много, будто футбольный
2: мальчик.
5: Говорит, что я мальчик, а я и отвечаю, ну а как иначе? Я говорю, давай.
7: Программа Вудика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю в
8: дек. Я люблю
7: своим.

0: близняшек моего попросить дайте ему семена шантажем. Он кинул мне интимный пик, был бы хоть его бы впечатлили мои будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это семена, как будто бы
1: вот может
0: лицо как драндулет. Мать это ушла от моего, ведь он
2: Glass.
3: Это слышал такую штуку, как скандал?
4: Нет,
3: это рэп про мошенничество на картах. Типа, как воруют с чужих... Поставь. Я здесь тебе поставлю.
1: Swallow.
3: Милана есть такой...
1: Artist.
4: Да какой это...
1: Shit. Boy next door.
3: Suck. Так. Не твое, да?
4: Дангель не буду слушать.
1: Ask.

0: Boy Next Door.
1: Полетел, сказал он мне, что я...
0: Насекс.
1: И попытался дать...
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем.
0: Ass.
1: Со страху он насрал.
0: My cum.
1: И, наконец, он...
0: Полетел.
1: И я тебя...
0: Stick your finger in the ass.
1: Я тебя...
0: Fisting. Ass. Fisting. Coming. Fisting.
1: Ass.
0: Fisting, ass, fisting, coming, fisting, dance.

0: собой.
1: Садится с ним рядом. Он берет за пену и причудливым узором засверкает его
0: семена.
1: Слушай, там далеко-далеко есть. Там, где ты не поверишь, там,
0: где 300
1: год.

Здравствуйте. Это МС. Гей. На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду слить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Раз. Раз. Раз. Нахуй, поехали! Сюда, как?

0: anal.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
1: На...
4: Ass.
5: Мелькают семена.
6: И мгновенья.
0: I'm fucking coming.
6: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
3: Love your head.

0: Fifth of your ass.
1: Ты кам на платок, а малой кричали мне ништяк.
0: Bad cock.
1: Fifth of your ass. Ты кам на платок, а малой кричали мне ништяк.
0: Bad cock.
1: Один раз.

0: убежала. Совсем дно. А волну вначале мне ништяк.
1: Так.
0: Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.
1: Так.

0: Dark Fantasy.
1: С какой ты любит мне вдруг вернула ту далекую
0: Next Door,
1: где я любил
0: сам дек.
1: Жить без него и крещение мне ништяк.
0: Bad Talk.
1: И я люблю
0: сам дек.
1: И отзвенел
0: сам так.
1: И он уже всегда.

0: снова синего, как чтоб грехи с разбега уносили меня. Белый, белый, белый,
1: come, bondage,
0: drop the jam.

0: Лучше бы взорвать, кричать.
1: Fisting my anal.
0: На поражение.
1: На sticking your egg.
0: С этой мишенью.
1: Come.
0: Растратил.
1: Next door.

наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...

0: fantasy semester.
1: Coming.
2: Swallow.
3: И пускай капает, капает
4: Семен
3: Бандич
5: Boy Next Door
3: Я знаю,

0: мне там fucking slaves. Я вновь закрыл
1: anal,
0: я закрылся от
1: master.
0: Так что
1: coming
0: ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
1: ass так fucking deep.
0: И этот не дам
1: dick
0: не сможет
1: coming fisting
2: anal.
0: Я падаю без
1: come
0: и мне не нужен
1: dick.
0: Мне не нужен
1: master.
0: Трёп или мокрый я
1: bondage
0: положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
1: you anal.
0: Так что можешь
1: coming
0: иначе, ну что
1: по- swallow
0: не надо слов.
1: Boy next door
0: нас нет
1: dick
0: я леп-

0: Радио. Гей вебсайт.
1: Как же Фингер, ты хитер. Ты у нас приговор. Брошен лейтекс игрокам, главным данжен врагам.

0: Macabre.
1: Мой друг, ваши
2: фингеры,
1: господа,
2: ass,
1: мы радуют всегда.
2: Stick your latex fucking glove.
1: Вновь Одесса.
2: Van.

0: Тестинг.
1: В облаках.
0: Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Fucking slaves. Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
2: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: мастер
1: птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется,
0: well,
1: ему не удается.
0: This thing is $300. Dungeon Master.

0: concept.
1: Anal.
2: Dick.
3: Fuck you!
4: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
3: Fuck you.
1: Fisting. $300.
0: Я больше, может, не...
4: Rip the skin.
0: А может...
2: Itself.

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда за
2: ним
0: началась борьба, решили
1: fisting ass.
0: С ним пришла толпа, додумал молодцам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.

0: произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
0: Все мои друзья.
4: Pull up
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.
2: Existing.
0: Это...

0: Fisting.
1: Oh, I love you.
0: Van.
2: Van. Я тебе вообще кто?
0: Fisting.
2: Агент или...
0: Мистер Ackworth.
2: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
2: Получается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
2: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на
0: gay party,
2: или, не дай бог,
0: Billy.
2: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Fisting is $100.
2: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: Переплетено, но не предопределено. Это картина для кто давно противится. Ведь у всего единый. Все переплетено, суждено.
1: Как.

0: 300 bucks.
1: Сдерживаю
0: никак
1: мой.
0: Dungeon.
1: Устает чинить за
0: Dungeon Master.
1: Власть в разрезе.
0: Latex Love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон. Бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Dungeon.
1: Не спасет, а чудодейственное.
0: Call.
1: Хотя все переплетено.
0: Ain't no. Next door. Sex.

0: Сесси.
1: Террор, церковь, казино, картели, дом на дом, темно, где всей этой системе не жили с денег, за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

0: Boy next door. Dungeons. Легион, все переплетено. Требует бой на дюра. Стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения
1: семена.
0: Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит.

0: песня про Brawl Stars.
1: Suck, suck, suck.
2: Van, bad cock.
3: Мне не надо.
4: Suck some dick.
3: У меня есть
4: fisting.
3: Anal. А не знаю, что...

0: летел на битках. Да, что? Подкадывал еще не вымер, не кадрил всех этих.
1: Слышь?
0: У меня
1: дик, эйнол.
0: Доказал, что я
2: вымер,
0: жаль.
1: Слышь?
0: Все знают, и нет, и
1: coming.
0: Снова мимо.
1: Do anal.
0: Тебя как коль примут.

0: Закрой next door.
1: Все постепенно, и тебе тут никто не
0: do anal finger.
1: Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
0: The semen.

0: тоже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Come.
0: Во мне оставляет следы. Я думал, что
1: come
0: это просто слова. Зачем улоб мою любовь?

0: We must love our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay, boy.
1: Мне нужно...
2: Do

0: Моя голова. Мне нужно
1: slow down.
0: Что я ненавижу. Я думал, что
2: Master.
0: Просто слова.

0: Почему так?
1: Suck dick, man.
2: Fucking swallow
3: semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting. Horny ass.
0: Ты. Не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My comma.

0: Swallow semen.
1: Когда ложь.
0: Fucking coming.
1: Когда.
0: Dark
1: fantasy.
0: Anal.
1: Когда дрожь.
0: And.
1: Решают
0: пить
1: с ума. Если хочешь.
0: Suck dick. Suck dick.

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: this thing.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что в конце пути.
5: Billy Harrington.

Я свой. Я. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты.

0: в пользе вне ориентации. По сути, граммар нации сапиус. Туал твой IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный
2: dungeon.
0: Знай,
2: было
0: тупо в
1: Тому
0: Турман нету сексапиль ничем.
1: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза.
2: Ты
0: вернулся 100. Спустя как образцовый. Но все равно

тобой не закрывая. Уже который год. И с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: master of horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
1: Fucking slay.
0: Yeah. Boy next door.
1: Fucking slay.
0: Boy next door.
1: Fucking slay.
0: Yeah. Boy next door.
1: Fucking slay.
0: Куда они все смело идут, я им всем объявляю.
1: Fuck you.
0: Bondage master.
2: Передо мной считай, что он уже.
0: Okay.
2: Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
1: Fisting.
2: Может быть, все потому, что
1: shit in
2: bombs. Ходят, блять, по улице со мной.
1: Fucking slaves.
2: Будь я даже
1: faggot.
2: Я вас априори.